0: Ангола, была верна и едина, а не другие, как и меч не вендаюш.
1: Одепшеч годы рынками обема, на себе пальчишь хилят, как он цивит.